мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

0: Лидер FM. 4 часа ночи. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

вместе мы. 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Мы это космос, космос. Трудный возраст, после. Убитый голос, голос. Люблю твой образ, образ. К черту контры, контры. К черту гордость, гордость. В ней нет понта, нет понта. Твой самый громкий.

0: 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375-29-657-65-65.

0: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Гороскоп» представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп 6+.
3: Всем доброго утра, начинаем день с гороскопа. Овны, день принесет хорошие новости, которых вы долго ждали. Тельцы – подходящий момент для встречи с людьми, близкими по духу. Близнецы, вы все делаете правильно, так держать. Раки, с утра, вероятно, мелкие неурядицы, но не стоит огорчаться по этому поводу. Львы, готовьтесь получить перспективное предложение. Девы, вечер хорошо подойдет для серьезных разговоров с любимым человеком. Весы, самое время перейти от размышлений к конкретным шагам. Скорпионы, даже мелкие разногласия не помешают достичь успеха. Стрельцы, будьте уверены в себе, тогда получится достичь больших высот. Козероги, стоит провести вечер в компании друзей. Водолеи, вечер хорошо подойдет для покупок, вы сможете выбрать удачные вещи. И рыбы, удачно сложится общение с коллегами, деловыми партнерами. Всем замечательного дня!
2: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня будет облачная погода, временами осадки, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду, воздух прогреется до 25 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Названы победители областного этапа республиканского конкурса «Врач года Республики Беларусь». В номинации «Врач-хирург» лучшим стал заведующий урологическим отделением Лидской центральной районной больницы Евгений Красовский, а заведующая неврологическим отделением нашей ЦРБ Валерия Белюн отмечена в номинации «Врач-терапевт». Необычный подарок преподнесли городу лидские филиалы «Гродноэнерго» и «Гродноублгаз», отмечает пресс-служба райисполкома. На велопешеходной дорожке прямо за гостиницей «Лида» они установили эффектную флористическую скульптуру в виде утонченной дамы в платье. Композиция мгновенно превратилась в яркую фотозону. Гуляя по центру, невозможно пройти мимо и не сделать пару кадров на память. На улицах Витебска появились автобусы с символикой славянского базара. Он рассчитан на 150 пассажиров и уже вышел на маршрут. Такой подарок к юбилейному 35-му международному фестивалю искусств. Кроме того, в транспортном парке появился туристический автобус, который оформили в духе фестиваля. Рейс связывает Витебск и Смоленск. Также автобус – главный транспорт для команды проекта «Васильковый тур», который знакомит города Беларуси с духом славянского базара. В Национальной библиотеке Франции в Париже обнаружили рукописную тетрадь Вольфганга Амадея Моцарта, содержащую 7 пьес для арфы и флейты. Об этом сообщает Белта. Тетрадь объемом 44 страницы включает 12 уроков композиции, которые Моцарт давал в Париже с мая по июль 1778 года дочери графа. Кроме того, в рукописи содержатся 7 пьес для арфы и флейты, последняя из которых осталась незавершенной. Директор Национальной библиотеки Франции Жиль Пико назвал находку важным открытием, признанным специалистами.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный 4,7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Любишь есть роллы и суши?
7: Тогда набирай 188-0555.
6: Любишь есть пиццу?
7: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
6: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
7: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
8: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
6: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
7: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня будет облачная погода, временами осадки, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду, воздух прогреется до 25 градусов.
3: Лидер FM. Наша музыка.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидское ЖКХ заняло первое место в областном конкурсе мастерства среди рабочих зеленого строительства «Цветочные краски Даженки-2026». Он прошел в городском поселке Кариличи. В конкурсе приняли участие 15 предприятий Гродненщины. Рабочие профессии становятся все более востребованными среди абитуриентов нашей страны. И сейчас перед выпускниками стоит ответственная задача – выбрать учебное заведение, в котором они будут получать образование. Так, Лидский колледж предлагает большой выбор специальностей для поступления. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. С 25 по 27 июня в Минске состоится 4-й международный антифашистский конгресс. Событие объединит участников из 36 стран. В преддверии встречи прошел круглый стол на тему «Геноцид без срока давности». Главными акцентами стали расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, новых документальных свидетельствах преступлений, поисковом молодежном движении и сохранении исторической памяти. Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов принял постановление, которое запрещает детям младше 15 лет создавать аккаунты и пользоваться социальными сетями. Об этом пишет Белта. Социальные сети обязаны выявлять и блокировать учетные записи нарушителей, говорится в заявлении правительства. При этом подростки старше 15 лет смогут пользоваться соцсетями, однако их аккаунты будут подвергаться строгим ограничениям.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Суши-бар «Капибара» дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара», по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер.ФМ.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем привет, доброго утра, 9 часов и уже 16 минут. Мы начинаем нашу первую игру на сегодняшний день. Будем разыгрывать подарок. Напомню, сегодня...

0: Сбор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. И правила напоминаю, будем слушать фрагментик какой-то. Он будет длиться 16 секунд. Моя соведущая будет о ком-то или о чем-то рассказывать. На 9703 нужно отправить вариант ответа, про что или про кого идет речь. Кто справляется первым, тому достается подарок. Давайте слушать.
1: Это такой человек. У него форма, шапочка такая и одежда такая военная. Он ходит как игрушечный, так марширует.
0: Ну вот, послушали, теперь жду варианты 9703. Дарья!

0: Подводим итоги. У нас есть победитель. Мы еще раз слушаем фрагмент.
1: Это такой человек. У него форма, шапочка такая и одежда такая военная. Он ходит как игрушечный, так марширует. Это солдат.
0: Солдат, вот что сегодня нужно было отправить на 9703. Нашим чемпионом стал радиослушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 2904. Поздравляю с победой. Ну, сегодня другого загадать я, конечно же, не мог. Напомню, что в Беларуси сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа. Развлекательного контента сегодня у нас, конечно, не будет. Но игр, правда, проведем для того, чтобы вручить подарки нашим слушателям. Ну, а сегодня в 12 часов по всей Беларуси минута молчания. Очень важный момент, конечно же, присоединиться к этой минуте. И услышим и гудки автомобилей, и автобусов. Сегодня по всей стране это будет важный момент. И в 4 часа ночи сегодня состоялся митинг. Так что вот такой день памяти всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна. Суши-бар «Капибара» дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара», по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
7: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
8: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня будет облачная погода, временами осадки, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду, воздух прогреется до 25 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В Лиде в 4 часа утра состоялся митинг у кургана Бессмертия. Здесь собрались представители власти, активисты, предприятия, общественных организаций, ветераны и молодежь. Личане возложили цветы к мемориалу. В 12:00 состоится республиканская минута молчания. В Лидском районе функционируют 16 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов и один передвижной. Именно сюда пациенты обращаются за первичной медицинской помощью. Современные ФАПы оснащены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами, а медработники готовы помочь в любую минуту. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте leda-news.by. Более 120 человек сдадут централизованный экзамен по государственным языкам в резервный день. Для сдачи русского зарегистрировался 101 человек, белорусского языка – 20. Также сегодня пишут тесты 165 участников централизованного тестирования. 149 человек сдадут русский язык, 16 – белорусский. Пакистан и Катар опубликовали совместное заявление после завершения первого раунда переговоров между США и Ираном при участии посредников. Было принято решение о создании комитета высокого уровня, перед которым будут отчитываться главы переговорных делегаций. Согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном. Создана линия связи для сторон. Технические команды продолжат консультации по ряду вопросов в швейцарском Бюргенштоке.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, дожди. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.

0: при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Capybara, по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты. Не суммируется с другими акциями сети.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей.

0: Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
1: Слицкой газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: 22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Победа будет!
0: Белорусы ценят, белорусы чтят, белорусы помнят.
2: 12+.
3: Хатыни – младшая сестра. Так на Личине говорят о деревне Лесники. Она имеет трагическое прошлое, которое известно многим жителям района. Населенный пункт был сожжен немецкими оккупантами

но после войны вновь отстроен. 6 августа 1942 года Лидская земля осиротела. Фашисты полностью сожгли деревню Лесники. В тот скорбный для нашей истории день погибло более 80 местных жителей, в том числе 12 детей. Некоторым из них было всего лишь по пару месяцев. В 1958 году в деревне была установлена скульптурная композиция «Женщина с поникшей в трауре головой и мальчик». Пусть эта композиция и дальше будет являться символом тех скорбных моментов и недопущения более подобных зверств на нашей Лидской и белорусской земле.

0: 22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Победа будет!
0: Белорусы ценят, белорусы чтят, белорусы помнят.

0: 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени.
2: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
9: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
10: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
11: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
10: Вы достигли цели.
12: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
13: Достоверно.
14: Оперативно.
15: Качественно. С любовью.
14: С Лидской газетой.
15: Поспеши подписаться на любимое издание.
13: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня будет облачная погода, временами осадки, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду, воздух прогреется до 25 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что на

Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер ФМ. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Лидский молочно-консервный комбинат принял участие в 36-й международной специализированной выставке «Белагро-2026», которая проходила в Минске со 2 по 6 июня. Предприятие представило широкий ассортимент своей продукции, в том числе новинки, что позволило ему вернуться с наградами. В престижном конкурсе «Чемпион вкуса» Лидский молочно-консервный комбинат получил 3 диплома первой степени за высокое качество и безупречный вкус своей продукции. На Личине действуют ограничения на посещение лесов. В них установился 3-й класс пожарной опасности. Такая же обстановка складывается на всей территории Гродненской области и почти всей страны. Напомним, интерактивная карта размещена на сайте Министерства лесного хозяйства. Она постоянно актуализируется. В Брестской крепости открыли новую мемориальную зону. Она расположена в западной части цитадели. Именно здесь после войны обнаружили знаменитую надпись «20 июля 1941 года. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Прообразом для композиции «Скорбящей женщины» стал снимок фотографа Ананьева. Он снял вдову лейтенанта Кузнецова в крепости в 1965-м. По обе стороны – скульптуры, стена памяти с именами защитников Брестской крепости. Все они погибли в фашистской неволе. Мемориал «Скорбь» создали в рамках программы «Союзного государства». По меньшей мере 3 человека погибли, еще 5 получили ранения в результате стрельбы в школе на Филиппинах. Об этом сообщает ТАСС. Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых, несовершеннолетнего, имевшего проблемы с законом. Объявлена операция по поимке второго подозреваемого. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, дожди. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Суши-бар «Капибара» дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара», по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты. Не суммируется с другими акциями сети.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@ledonews.by.

0: 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: 12+.
2: Более 20 миллионов жизней унесла эта страшная кровавая война, в которой нашим предкам приходилось биться насмерть за каждую деревню, каждое село и каждый город, за каждый клочок родной земли. Одним из первых принял удар город Брест. Этот город принял на себя первый и самый мощный удар. Накануне войны около половины военнослужащих были выведены из Брестской крепости на учения. Таким образом, утром 22 июня в цитадели оставалось около 9 тысяч бойцов и командиров, не считая персонала, пациентов госпиталя и семей военнослужащих. Именно им и предстояло оборонять крепость от нашествия фашистов. Немцы спланировали все четко. По их замыслу, крепость должна была сдаться максимум через 8 часов. Но они явно не ожидали встретить такой уровень сопротивления, какой оказали защитники города. Враг превосходил нас во всем. На стороне немцев были 20 тысяч хорошо обученных бойцов, артиллерия, танки и авиация. Но единственное, чего не было у противника – та сила духа, которой обладали защитники Бреста, та безграничная жажда борьбы, ярость и воля к жизни, почти звериная, непоколебимая и до сих пор с трудом поддающаяся объяснению. 4 часа 15 минут артиллерия открыла огонь по крепости, застав гарнизон врасплох. В результате этой атаки были полностью уничтожены склады, водопровод, прервана связь, а гарнизон понес серьезные потери. В 4:45 начался штурм. Из-за того, что атака была столь неожиданной, командиры подразделений не успели скоординировать свои действия, и сопротивление было разбито на несколько отдельных очагов. Наиболее активно немцам сопротивлялись на Волынском и Кобринском укреплениях. Там в ход пошло не только огнестрельное оружие, но и штыки. К 7 часам утра 42-я и 6-я стрелковые дивизии оставили крепость, однако множество других военных, которые так и не смогли выбраться, продолжали сдерживать огонь противника. Окончательно окружить

Крепость немцам удалось только к 9 часам утра, первый же день ожесточенных боев, в течение которого немцы провели не менее 8 масштабных атак. 45-я пехотная дивизия понесла большие потери. Были убиты 21 офицер и 290 солдат и унтер-офицеров. Каждый день защитникам крепости приходилось отбивать по 7-8 атак. 24 июня немцы захватили цитадель. В 21:40 штаб 45-й дивизии доложил о полном взятии крепости. Но это вовсе не означало окончание штурма. Отдельные очаги сопротивления, разбросанные по всей территории, продолжали оказывать ожесточенное сопротивление и бились до последнего в прямом смысле этого слова.

Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
5: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, речные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня будет облачная погода, временами осадки, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду, воздух прогреется до 25 градусов.
3: Ты слушай.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами. Потому что мы помним о них. Вечная память павшим, павшим за Родину. В Беларуси минута молчания.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Милиция Гродненщины продолжает мониторинг объектов агропромышленного комплекса. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
2: 20 июня около 3 часов дня в Дятловском районе при проверке сельскохозяйственной организации участковый инспектор милиции обратил внимание на 46-летнего полевода. Состояние мужчины вызвало подозрение, и его отправили на свидетельствование. Прибор зафиксировал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 1,46 промилле. Еще один аналогичный факт зарегистрировали сотрудники Зеленского РОВД. Руководитель фирмы сообщил, что 57-летний сторож данного хозяйства вместо того, чтобы добросовестно отнестись к обязанностям по охране имущества предприятия, находится на работе в нетрезвом виде. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилля. За распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте, а равно за появление там или на работе состояния опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 19.3 Административного кодекса Республики Беларусь.
1: В Лиде регулярно стали замечать большую белую цаплю. Как пишет пресс-служба райисполкома, для работников завода лидопищеконцентраты это уже почти привычная картина. Птица совершенно не боится людей, спокойно разгуливает по берегу и даже охотно позирует для фото. Орнитологи говорят, что это тренд последних лет. Белые цапли становятся все смелее, меньше прячутся от человека и отлично чувствуют себя в городской среде. А городские водоемы стали для них настоящей кормовой базой. В Ивьевском районе в результате ДТП погиб водитель и пострадал пассажир. Об этом сообщает Белта. Утром 21 июня 37-летний водитель автомобиля «Хонда» двигался по автодороге Ивье-Липнишки-Радунь в направлении агрогородка Липнишки. В какой-то момент он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где столкнулся с опорой линии электропередачи. В результате водитель погиб на месте. 20-летний пассажир с переломом ноги доставлен в больницу. Кандидат от правоконсервативного движения «Защитники Отечества» Абеларда де ла Эсприэлья лидирует во втором туре президентских выборов в Колумбии. Об этом сообщают РИА Новости. Согласно предварительным результатам, Абеларда де ла Эсприэлья набирает 49,65% голосов. Его соперник, кандидат от правящего левого блока «Исторический пакт» Иван Сепеда, получает 48,7%. Разрыв составляет более 246 тысяч голосов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность, дожди. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1000.

0: по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Время розыгрыша второго подарка на сегодняшний день. 12 часов 18 минут. Будем разыгрывать ароматизатора целонапольных покрытий «Мастер Пол».

от меня некое утверждение. Я спрашиваю, правда или ложь то, что я говорю. Ну, а на 9703 вы отправляете свои варианты. Правда это или ложь? Тот, кто первым справится, тот и станет победителем. Разумеется, отправляем варианты только после того, как я озвучу тот самый вопрос. Итак, правда или ложь, что зимняя верхняя одежда у солдат называлась китель? 9703. Дарья!

Подводим итоги. Итак, спрашивал я, правда или ложь, что зимняя верхняя одежда солдат называлась китель. Это, конечно же, ложь. Зимняя верхняя одежда когда-то называлась ватником, либо телогрейкой. Но китель совершенно другое. Итак, сегодня у нас чемпионом стал наш участник. Номер телефона заканчивается на цифры 3382. Поздравляю вас с победой. Вам подарок, напомню, это ароматизатор от салон напольных покрытий «Мастер Пол».

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть... уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Ты слушаешь

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня будет облачная погода, временами осадки, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду, воздух прогреется до 25 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. С 17 по 26 июня на территории Гродненской области проводятся мобилизационные учения с военными комиссариатами региона. Их основная цель – проверка эффективности работы системы мобилизационной готовности и совершенствование подготовки военнообязанных по предназначению. Военнообязанные из запаса прибыли в военный комиссариат Лидского района для того, чтобы освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий. Футбольный клуб «Лида» обыграл «Гомель-2». Матч 12-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в пятницу на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Алексей Лихчилин и Даниил Куцепалов. В турнирной таблице «Лида» с 20 очками располагается на 6-й строчке. Лидирует «Слуцк», у которого 31 балл. За прошедшие сутки на территории Гродненщины сотрудниками ГАИ пресечено 620 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 5 водителей в состоянии опьянения, выявлено 11 фактов управления без прав. За нарушение правил обгона к ответственности привлечены 3 водителя, а за непредоставление преимущества пешеходам – 12. Об этом сообщает Белта. За отсутствие допуска к участию в дорожном движении привлечены к административной ответственности 177 водителей. За нарушение ПДД штрафованы 55 пешеходов. Метеорологическая служба Франции объявила 22 июня красный уровень опасности из-за жары в 49 департаментах страны, что стало новым рекордом. Еще в 40 будет объявлен оранжевый уровень опасности. В связи с экстремальной жарой 845 школ и колледжей будут закрыты 22 июня, а 1800 скорректируют свою работу. И в завершении выпуска МЧС напоминает: уберите в недоступное для детей место спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность, дожди. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13:16. Мы начинаем нашу очередную игру, в рамках которой я озвучиваю вопрос, варианты ответов вам добавляю. Ну а вы выбираете правильный вариант, который вам нравится больше всего, отправляете на номер 9703 раньше остальных и получаете подарок. Брат магазина «Клад» интерьеров по Шевченко 6А. Правила простые. Теперь, пожалуй, переходим к вопросу. В какой повести события разворачиваются на 179-м разъезде во время Великой Отечественной войны? Варианты: «А зори здесь тихие», «Сотников», либо «Горячий снег». Пишите 9703.

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Вариант вопроса, ответов вопроса озвучу и сам вопрос. В какой повести события разворачиваются на 171-м разъезде во время Великой Отечественной войны? А зори здесь тихие, Сотников либо Горячий снег? Вариант, конечно, первый. А зори здесь тихие. Замечательная кинокартина. Победителем сегодня стал наш участник. Номер телефона заканчивается на цифры 2388. Поздравляю с победой. События знаменитой повести Бориса Васильева начинаются весной, в мае 42-го. Именно там идет рассказ о пяти девушках-зеничицах, которые отправились в лес на перехват немецких диверсантов и старшине Воскове. Потрясающий фильм, можете посмотреть, есть и экранизация современная.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Шодрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Шодрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Шодрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: В суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by в мобильном приложении Капибара по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни, не суммируются с другими акциями сети. Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенька, когда стройка в радость. Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Достоверно, оперативно,
3: качественно, с любовью.
2: Слидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Как сообщает Билл Гидромет, сегодня будет облачная погода, временами осадки, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду, воздух прогреется до 25 градусов.
1: Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Ежегодно в третье воскресенье июня в Беларуси чествуют тех, кто стоит на страже человеческой жизни. В нынешнем году профессиональный праздник медики отмечали 21 июня, а в преддверии этой даты во Дворце культуры города Лиды состоялось торжественное мероприятие в честь медицинских работников района. Медики принимали искренние поздравления и слова благодарности. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Жилой дом горел в Лидском районе. Инцидент произошел 21 июня в агрогородке Ваверка. Никто не пострадал, рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
5: 21 июня в 13:29 лидским спасателям поступило сообщение о том, что в агрогородке Ваверка Лидского района горел жилой дом. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление под кровлей. Выяснилось, что в момент огненного происшествия в доме находился хозяин. Он самостоятельно покинул горящее строение и не пострадал. Спасатели ликвидировали горение. Огнем повреждена деревянная терраса и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Во избежание подобных происшествий воздержитесь от курения в доме. Ни в коем случае не разбрасывайте окурки. Потушенные сигареты складывайте в пепельницу или несгораемую емкость. Лучше всего наполненную водой. Убедитесь в том, что потушенная сигарета не только не горит, но и не тлеет. Помните, что курение в состоянии алкогольного опьянения часто становится причиной возникновения пожара.
4: В Бресте прошел спектакль «Брестская крепость». Он был посвящен Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В спектакле воссоздали события 22 июня 1941 года. Новые правила въезда во Вьетнам начали действовать с 22 июня. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, которые прилетают через все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда. Это касается иностранцев, которые въезжают по безвизу до 45 дней, обладателей электронных виз, исключение для транзитных пассажиров, а также владельцев дипломатических и служебных паспортов.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, слабый. Температура воздуха ночью 14-15, днем 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501, 543605, 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
7: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
6: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
7: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
6: Узнай больше о безопасности на 112.by.
7: Проведи время с пользой!
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Это дневной сеанс, 14 часов и 15 минут. Будем разгадывать интересную ленту, слушать фрагменты с картины. Номер 9703. Сюда нужно отправить свой вариант ответа и получить подарок от суши-бара Капибара «Ролл сливочная креветка». Это вкуснятина тому, кто станет самым главным киноманом этого музыкального часа. Давайте слушать фрагмент.
2: А я вот, представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы – профессией.
3: А что это за профессия?
2: Родину защищать. Есть такая профессия в заводной.
1: Прослушали, ну а теперь пишите варианты.

0: Итак, подводим итоги. Еще раз слышим отрывок.
1: А я вот, представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы профессией.
2: А что это профессия?
1: Родину защищать.

0: Есть такая профессия в заводной.
1: Сегодня загадан фильм под названием «Офицеры». Это культовая лента, которую, конечно же, знают очень многие люди, любят и восхищаются игрой актеров, ну и вообще сюжетной линией этого замечательного фильма 71-го года. Сегодня нашим победителем становится радиослушатель, номер телефона заканчивается на цифры 5922. Поздравляю с победой, ну и вам достается подарок. Ролл сливочная креветка Цушибара Капибара по адресу Лида Советская, 23.
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Ты слушаешь?

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, а днем до 23.
1: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 22 июня в Беларуси проводится оповещение военнообязанных. О том, что делать после получения повестки, рассказывает военный комиссар Лидского района Трофим Ходор.
2: В рамках проведения мобилизационного учения с военными комиссариатами Гродненской области 22 числа проводится оповещение военнообязанных. 23, 24 и 25 военнообязанные будут прибывать для контрольной явки. Военнообязанный, получив повестку, должен прибыть в указанное время по адресу, находящийся в повестке. С собой по прибытию военнообязанный должен иметь военный билет, данную повестку, водительское удостоверение и паспорт. Обращаю внимание, что военнообязанный прибывает без личных вещей. По прибытию с военнообязанным будет проведено уточнение учетных данных. После этого военнообязанные будут отпущены по своему месту работы либо месту пребывания.
1: Лидским зональным центром гигиены и эпидемиологии проведен лабораторный контроль качества воды поверхностных водных объектов, на которых разрешено купание. В Лиде по улице Мицкевича, вблизи деревни Малайковщина и в Березовке по улице Корзюка. По состоянию на 17 июня пробы воды из водоемов соответствуют гигиеническим нормативам по исследованным показателям. Во Дворце культуры города Лиды в рамках республиканской акции «Майстры мастацтва. Оборонцы Майчины» выступил Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Геннадия Титовича. Коллектив с более чем 70-летней историей представил лидской публике концертную программу под названием «Традиции на долонях сучасности». Белорусские народные песни в оригинале и современной обработке, в том числе акапелла, хиты и вокально-хореографические композиции показывали бережное отношение к национальным традициям и обычаям, заряжали зрителей любовью к родине. С начала года в Беларусь прибыли 98 300 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетило 1 356 500 жителей Европы. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехало чуть более 74 тысяч человек. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. По его словам, новый глава правительства будет назначен к сентябрю. Об этом сообщает газета The Guardian. Политик заявил, что выборы нового премьера начнутся 9 июля. Его преемника планируют избрать до возобновления работы парламента в сентябре. Решение Стармера последовало на фоне затяжного внутрипартийного кризиса.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, слабый. Температура воздуха ночью 14-15, днем 22-23 градуса тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
2: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Последняя игра на сегодняшний день. Будем разыгрывать гидрогелевую пленку от магазина Like, который находится в магазине в гипермаркете Лида Парк. Подарок тому, кто ответит на вопрос. Я озвучиваю его на 9703. Отправляйте свои варианты. Кто справляется первым, тот и становится чемпионом этого состязания. А сегодня я решил загадать известнейшего военачальника, полководца, который командовал войсками 3-го Белорусского фронта, освободившего Лиду. Про какого военачальника идет речь? Номер 9703, одна из улиц Лиды названа в его честь. Жду варианты, пишите.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашей игры. Спрашивал я сегодня, как фамилия известного военачальника, полководца, командующего войсками 3-го Белорусского фронта, которые освободили Лиду от немецко-фашистских захватчиков. На 9703 нужно было отправить свой вариант. Это действительно генерал Черняховский, который командовал войсками 3-го Белорусского фронта. Были еще варианты у нас Осликовский, но действительно он командовал, тоже генерал, кавалерийским корпусом, который освобождал Лиду. Ну, а командующий 3-м Белорусским фронтом именно Черняховский. На улице Черняховского мы и находимся. Поздравляю победителя. Сегодня им стал радиослушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 5971. Вам достается подарок от магазина «Лайк». Гидрогелевая пленка. Приходите по адресу Качина, 29, торговый центр «Лида Парк».

0: 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
2: Достоверно, оперативно,
1: качественно, с любовью.
2: Слицкой газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, а днем до 23.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На базе Лидского погранотряда состоялось заседание общественно-политического центра районного отделения партии «Белая Русь». Мероприятие собрало представителей власти и активных граждан. Под руководством председателя районного совета депутатов и председателя районной организации «Белая Русь» Инессы Белуш участники встречи обсудили тему «Мир, завоеванный и хранимый». Главный акцент был сделан на увековечении героической памяти о подвиге народа в годы войны, анализе современных вызовов, стоящих перед обществом. Фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна» пройдет в Лиде. Он запланирован на предстоящее воскресенье, 28 июня. Местом проведения станет площадь у Дворца культуры. Начало мероприятия в 16 часов. Будут работать различные тематические площадки, которые помогут заявить о себе, найти единомышленников и раскрыть свой потенциал. Общенациональная минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Беларуси, сообщает Белта. В храмах страны звучал поминальный колокольный звон, скорбным эхом раздавались удары метронома, в воинских коллективах

0: прошли митинги с преклоненными знаменами. Беларусь почтила память погибших в Великой Отечественной войне. Экс-министр юстиции Южной Кореи Пак Сон Дже приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в соучастии в попытке введения военного положения совместно с бывшим президентом Юн Сок Ёлем. Приговор оглашен 22 июня. Напомним, Юн Сок Ёль отбывает пожизненное заключение за подготовку объявления военного положения в декабре 2024 года, которое парламент вынудил его отменить в течение нескольких часов.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, слабый. Температура воздуха ночью 14-15, днем 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу: Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
3: Иногда хочется просто...

0: Выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: 22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Победа будет!
0: Белорусы ценят, белорусы чтят, белорусы помнят.
2: 12+.
3: Хатыни-младшая сестра. Так на Личине говорят о деревне Лесники. Она имеет традицию.

Женщина с поникшей в трауре головой и мальчик. Пусть эта композиция и дальше будет являться символом тех скорбных моментов и недопущения более подобных зверств на нашей Лидской и белорусской земле.

0: 22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Победа будет!
0: Белорусы ценят, белорусы чтят, белорусы помнят.

0: 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси. Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус. Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
3: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, а днем до 23.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Полсотни участников из числа сотрудников кадровых подразделений органов внутренних дел области собрал в Лиде автопробег, организованный управлением внутренних дел Гродненского облсполкома. Он приурочен сразу к двум знаменательным датам – 81-й годовщине Великой Победы и 105-летию со дня образования милицейских кадровых подразделений. Стартовал автопробег с митинга у кургана «Бессмертие». Присутствующие почтили память павших героев минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу. Затем колонна автомобилей отправилась по маршруту, который включил в себя исторические и духовные достопримечательности области. В среду 24 июня на предприятии «Лидохлебопродукт» заместитель начальника Лидского районного отдела Следственного комитета Андрей Акинчиц проведет выездной прием граждан. Он состоится с 9 до 11 часов. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 23 июня. С 9 до 17 часов в населенных пунктах Гуды, Далекие по улице Старой, Огородники по улице Гагарина, Гончарский сельсовет в связи с ремонтом линии электропередачи. В Беларуси за январь-май использовано 20 миллиардов 800 миллионов рублей инвестиций в основной капитал. Об этом сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете. Удельный вес Минской области в общем объеме использованных инвестиций в основной капитал составил почти 23,5%. Доля Гродненщины – 10,6%. «Ритм» из Гродно занял 3-е место в чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. Борьбу за бронзу самый титулованный клуб страны вел с «Текстильщиком» из Барановичей. Счет в медальной серии 3-1. Регулярный чемпионат «Ритм» закончил 4-м, а в плей-офф уступил «Минску» 0-2, который в финале разобрался со «Смолевической Викторией» 3-0.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, слабый. Температура воздуха ночью 14-15, днем 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Встречайте в новом формате магазин «Мегабрэнд».

0: работу.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.

Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем хорошей дороги. 4 автобуса-гармошки в Осло одновременно въехали на одну и ту же кольцевую развязку и образовали идеальный квадрат. Каждый из них перекрыл выезд автобусу, находившемуся прямо перед ним. Ни один не мог проехать вперед или сдать назад, из-за чего движение во всем перекрестке полностью остановилось. Вероятность того, что 4 автобуса въедут на развязку точно в нужный момент и создадут идеальный симметричный затор, практически невозможно рассчитать. Никто этого не планировал и не мог предсказать, но это просто произошло. Фотографии с места событий доказывают, что всякие случайности возможны. И, конечно же, они создают вот такие неудобные последствия для автолюбителей. Я желаю хорошей дороги. Соблюдайте правила дорожного движения.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 77.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
6: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
7: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, а днем до 23.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидский молочно-консервный комбинат принял участие в 36-й международной специализированной выставке «Белагро-2026», которая проходила в Минске со 2 по 6 июня. Предприятие представило широкий ассортимент своей продукции, в том числе новинки, что позволило ему вернуться с наградами. В престижном конкурсе «Чемпион вкуса» Лидский молочно-консервный комбинат получил 3 диплома первой степени за высокое качество и безупречный вкус своей продукции. Милиция Гродненщины продолжает мониторинг объектов агропромышленного комплекса. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
2: 20 июня около 3 часов дня в Дятловском районе при проверке сельскохозяйственной организации участковый инспектор милиции обратил внимание на 46-летнего полевода. Состояние мужчины вызвало подозрение, и его отправили на свидетельствование. Прибор зафиксировал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 1,46 промилле. Еще один аналогичный факт зарегистрировали сотрудники Зеленского РОВД. Руководитель фирмы сообщил, что 57-летний сторож данного хозяйства вместо того, чтобы добросовестно отнестись к обязанностям по охране имущества предприятия, находится на работе в нетрезвом виде. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилля. За распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте, а равно за появление там или на работе в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 19.3 Административного кодекса Республики Беларусь.
1: Во Дворце культуры города Лиды в рамках республиканской акции «Майстры мастатства. Оборонцам Айчины» выступил Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Геннадия Титовича. Коллектив с более чем 70-летней историей представил лидской публике концертную программу под названием «Традиции на долонях сучасности». Белорусские народные песни в оригинале и современной обработке, в том числе акапелла, хиты и вокально-хореографические композиции показывали бережное отношение к национальным традициям и обычаям, заряжали зрителей любовью к родине. Футбольный клуб «Лида» обыграл «Гомель-2». Матч 12-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в пятницу на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Алексей Лихчилин и Даниил Куцепалов. В турнирной таблице «Лида» с 20 очками располагается на 6-й строчке. Лидирует «Слуцк», у которого 31 балл.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, слабый. Температура воздуха ночью 14-15, днем 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастерпол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастерпол. С заботой о вашем времени.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: тебе понравится.
1: 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
8: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-0154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, а днем до 23.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На базе Лидского погранотряда состоялось заседание общественно-политического центра районного отделения партии «Белая Русь». Мероприятие собрало представителей власти и активных граждан. Под руководством председателя районного совета депутатов и председателя районной организации «Белая Русь» Инессы Белуш участники встречи обсудили тему «Мир, завоеванный и хранимый». Главный акцент был сделан на увековечении героической памяти о подвиге народа в годы войны, анализе современных вызовов, стоящих перед обществом. В Лидском районе функционируют 16 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов и один передвижной. Именно сюда пациенты обращаются за первичной медицинской помощью. Современные ФАПы оснащены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами, а медработники готовы помочь в любую минуту. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Лиде регулярно стали замечать большую белую цаплю. Как пишет пресс-служба райисполкома, для работников завода «Лидопищеконцентраты» это уже почти привычная картина. Птица совершенно не боится людей, спокойно разгуливает по берегу и даже охотно позирует для фото. Орнитологи говорят, что это тренд последних лет. Белые цапли становятся все смелее, меньше прячутся от человека и отлично чувствуют себя в городской среде. А городские водоемы стали для них настоящей кормовой базой. Фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна» пройдет в Лиде. Он запланирован на предстоящее воскресенье, 28 июня. Местом проведения станет площадь у Дворца культуры. Начало мероприятия в 16 часов. Будут работать различные тематические площадки, которые помогут заявить о себе, найти единомышленников и раскрыть свой потенциал.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, слабый. Температура воздуха ночью 14-15, днем 22-23 градуса тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
3: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, а днем до 23.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Полсотни участников из числа сотрудников кадровых подразделений органов внутренних дел области собрал в Лиде автопробег, организованный управлением внутренних дел Гродненского облсполкома. Он приурочен сразу к двум знаменательным датам – 81-й годовщине Великой Победы и 105-летию со дня образования милицейских кадровых подразделений. Стартовал автопробег с митинга у кургана «Бессмертие». Присутствующие почтили память павших героев минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу. Затем колонна автомобилей отправилась по маршруту, который включил в себя исторические и духовные достопримечательности области. Жилой дом горел в Лидском районе. Инцидент произошел 21 июня в агрогородке Ваверка. Никто не пострадал, рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
2: 21 июня в 13:29 лидским спасателям поступило сообщение о том, что в агрогородке Ваверка Лидского района горел жилой дом. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление под кровлей. Выяснилось, что в момент огненного происшествия в доме находился хозяин. Он самостоятельно покинул горящее строение и не пострадал. Спасатели ликвидировали горение. Огнем повреждена деревянная терраса и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Во избежание подобных происшествий воздержитесь от курения в доме. Ни в коем случае не разбрасывайте окурки. Потушенные сигареты складывайте в пепельницу или несгораемую емкость. Лучше всего наполненную водой. Убедитесь в том, что потушенная сигарета не только не горит, но и не тлеет. Помните, что курение в состоянии алкогольного опьянения часто становится причиной возникновения пожара.
1: В среду 24 июня на предприятии «Лидохлебопродукт» заместитель начальника Лидского районного отдела Следственного комитета Андрей Акинчиц проведет выездной прием граждан. Он состоится с 9 до 11 часов. Футбольный клуб «Лида» обыграл «Гомель-2». Матч 12-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в пятницу на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Алексей Лихчилин и Даниил Куцепалов. В турнирной таблице «Лида» с 20 очками располагается на 6-й строчке. Лидирует «Слуцк», у которого 31 балл.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, слабый. Температура воздуха ночью 14-15, днем 22-23 градуса тепла.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: тебе понравится.
1: Would you dance?

0: 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
1: Ты слушаешь
2: Лидер ФМ. Oh, Father, tell me.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее симптом.

Лидер FM. 3 часа ночи. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.